Вся кровь, а склянка жуцона присне. Хей, цуж то манька в очах твих узи. Леч раз познава улицы сына, что жив шрут носи з ножа луп теж крат. И покохава дикаго девчина, без него для ней уж не истнял свят. Става ще его корною невольницею, давних компаній пожучила.